Так то тогда сигарет, а ще сиган без и мускарет. Он де лост мит сих оф канфой депатиен. Ту бист кума оне гэд, от мит никс верлост и вэд. Ой, загава, ту хост гор никс.